ты вообще о чем? Свали и привела сестру в эту часть район. Я кастую темный свет, тьма окутала район. В белый балаклаве, в черной дудой куртке, толкаю свой звучок, я бушу в